вежливая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне, недоверчивая, страховала ты меня с наслаждением, альпинистка моя,

милая, ты учила меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать.